с позором на костер, там не связывая руки, как за ангелами вниз, сватами чтобы руки. Но судами решит, кто наказан будет раньше, но запомнит, дело стонет, сердце требует времени.